попка, тришки, бас, петрушка, роска, роска, о-ла-ла. О-ла-о-ла, о-ла-ла, о-ла-о-ла, о-ла-ла, очи черные, санаория, колбаса, о-ла-ла, о-ла-о-ла, о-ла-ла.